Ей, собеди дром гете, тому дром гете, вот я види гея галаскили не так так радайна, фидель вот эти не на дуне уну. Япко минти финди я нари не мена фада радио чади, кларо ики инжин, камин техник инди, кам кора фидель токро, киди не на квасон нам чукоро. Режит антен инде джим тароже инжиряду арикина токни сен сантрометер греди ингес нимба, хални нина геда фи микрон ди ашта бакар муса. Вот и он выявил, как калькал читья Мухаммада Хасан, чунгу нода, падами и сунабаранджирик, иншаллах, изин алей. Ассаламу алейкум.